засвятишо са Исхорхерея и заблаженнишо патриарха нашего Святослава, честне пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю

是什么样的人，想念着不用下回答都要Добавлю зачарованность, пиваю only you. И забиться лью, всю ночь из подушку ю.